0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба, казаки!
2: О!

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя душа.

мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку. Без тебя мне темно и сыро, жарким летом

В голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: станции. 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак-ФМ».

0: 102.5 FM в Сибай. Включай.
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM.

0: Понедельник – время, когда количество дел в голове превышает объем свободного места во Вселенной. Дышим глубже, друзья. И помните, работа работы, а обед всегда по расписанию. И он обязательно наступит. Приветствуем всех, кто уже в строю.
1: А мы-то возглавляем колонну идущих просто вот в последний месяц уходящего лета. Что у нас сегодня на дворе-то? 3 августа, понедельник.
0: Хороший месяц. Нравится он мне.
1: Слушай, я вот знаешь, что подумала? Вот только соберешься разбогатеть,
0: так,
1: то штаны порвутся, то сахар закончится.
0: Ну что, друзья, начинаем рабочую неделю с финансов и с темы, кто в вашей семье распределяет эти самые финансы. Тот, чья фраза «нет, это мы не покупаем» звучит страшнее приговор суда. Или у вас демократия? Или, может быть, вы голосуете за каждую такую пачку печенья, брать, не брать?
1: Да, надо нам или не надо. И говорим про финансовую разведку. Признавайтесь, где находится ваша личная зона 51. Это, кто знает, это заначечка. Ну, например, под ковром, как в старых фильмах, или в пятом томе собрания сочинения в книжечке, где часто находят, в кармашках, в игрушке ребенка, где еще, у кота в лежанке.
0: Ты сейчас все заначки открыл. Сейчас мужики на тебя разозлятся. Все рассказал уже.
1: В пакете из-под молока.
0: Александра, уймись. Уймись, я прошу. Дальше пойдем лучше. Такой вопрос зададим. Да, на что бюджет уходит у вас больше? Это питание или все-таки это бюджет уходит на одевание, на одежду? Может быть, вы тратите больше финансов летом, особенно на отпуск, на отдых? Ну, в общем, поделитесь с нами. Номер мессенджера Макс у нас тот же, не изменился. 928-401-2020. В студии сегодня будут с вами Александра Вольская, Андрей Зиттер. Друзья,
1: начинаем.
0: Пойдемте, да, встречать этот замечательный день.
2: Алло, село! Море лето. С Казак-ФМ.
3: Частушка для казака от Таисии Гамаюновой.
4: Я

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89. Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
4: Представьте место, где утро начинается с прогулки по зеленому бульвару, где дети растут рядом со школой и детским садом. Где после работы пробежка, спорт или вечер с близкими. Это жилой район, народные кварталы. Более 400 планировок, спортивные зоны, детские площадки и более 5000 парковочных мест. Почувствуйте себя дома с первого дня. Звоните. Звездочка 2411.
5: Застройщик ОСС «Градстройпроект». ИНН 231-131-1443. Проектная декларация разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 200.

0: добрым, с добрым утречком. Говорят, в понедельник лучше не вставать резко. Надо плавно. Сначала открыли один глазик, потом похвалили себя за то, что вообще проснулись, а затем пообещали себе, например, кофеечек или чаечек покрепче сварить. В общем, план минимум выполнен. Можно жить дальше.
1: А второй-то глаз когда открыть?
0: А второй к обеду можно открыть.
1: Сам откроется второй глаз после ароматного душистого кофе. Кстати, можно ведь сразу не вставать, а кто-то лежит 8 час и думает: так, у меня есть немного денег, немножечко финансов, мне хочется ее потратить, купить себе, там, ну, если это девушка, допустим, там платье новое какое, ну, к примеру, там, помады, тены, там, еще что-то. А мы, мужчины, например, думаем: так, надо купить коврики для автомобиля, купить какой-нибудь ароматный какой-то там, это, да, вот в машине, чтобы пахло у меня там вкусно.
0: А мне кажется, знаешь, кто-нибудь из мужчин просыпается, такие: у меня там заначка лежит, а никто не знает, и такой довольный, довольный.
1: Пошел проверять, а ее нет? Ты имеешь в виду, сон как рукой снимет. Главное, медленно проснитесь и одним глазом туда смотрите, да?
0: Да, друзья, признавайтесь, кто в вашей семье министр финансов с абсолютной уверенностью? Тот, чья фраза «нет, это мы не покупаем» звучит страшнее приговора суда. Или у вас демократия, и голосуете буквально за все.
1: А мне вот нравится сообщение от Павла, который уже откликается на нашу тему. Министр финансов у нас жена. Ее фраза «нет, это лишнее» способна остановить инфляцию в отдельно взятой квартире. Тут я хохотал. Поэтому я разработал операцию, пишет Павел, тихий курьер. Я заказываю свои хотелки. Удочку. Да, тут много перечислений идет. На адрес тещи. Курьер привозит коробку ей. Она думает, что это подарок внуку или новые семена на дачу. А я ночью, как суперагент, под покровом темноты, я сейчас дочитаю, смейся, Андрей, переправляю груз домой. Система работала идеально полгода, пока я случайно не спросил жену при теще: ну как тебе мой новый джойстик? Ну, кажется, моя виза в сторону покупок аннулировалась лет так на 5, пишет нам Павел. Ну,
0: ох,
1: что
0: Павел,
1: ж вы так проболтались?
0: Павел, ну вы прям агент, шпион
1: 007. Да.
0: Да, игрался называется. Поэтому не надо ничего скрывать, а все всем покупать. Натаныч нам прислал сообщение. Доброе утро. Владивосток приветствует всех, пишет Натаныч. И вам доброе. О, в Владивостоке сколько сейчас времени?
1: А вот ты, давай спросишь, пишет Натаныч.
0: Да, напишите нам. И вам, наверное, уже не доброе утро, но отличного дня. Я занимаюсь всеми покупками, пишет. Все обсуждается на семейном совете, а потом покупается либо нет. Я считаю, если чего-то в доме нет, значит, мне это не надо.
1: Ну, вот так. У каждого по-своему, у каждого по-разному. Напишите, как у вас, на номер 928-401-2020. Мессенджер Макс. О, обед, пишет нам вот с Владивостока. 20 минут третьего у них. Ну, так прекрасно. Ну что, друзья, продолжим тему финансирования. Финансов. Какое финансирование? Ничего мы не финансируем. То есть сидим о финансах, рассуждаем. Уже в следующем выходе, но сначала послушаем рекламно-музыкальную паузу.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что такое традиции?
3: Это то, что объединяет, например, жителей одной страны, или людей разных поколений, или членов одной семьи.
0: А в нашей семье есть традиции?
3: Конечно, Нина. Давай подумаем вместе. Может, ты просто не знаешь, что это называется традицией. Вот, например, кого мы каждый год в конце зимы ездим поздравлять с днем рождения?
0: Прабабушку Нину.
3: Правильно. Собираемся всей семьей, внуки и правнуки, и пару дней проводим у нее. Она рассказывает столько всего интересного о своей длинной жизни, о том, как была маленькой, как жили в войну, как работала и растила детей, показывает старые семейные фотографии.
0: А почему ее и меня зовут одинаково?
3: Нам с мамой захотелось назвать тебя Ниной в честь бабушки и прабабушки. Это очень красивое русское имя. Если кто-то из наших детей в будущем тоже захочет назвать свою дочь Ниной, это уже будет семейная традиция. Такое семейное женское имя.
0: А зачем вообще нужны эти семейные традиции?
3: Благодаря традициям мы можем понять, как жили наши предки, что было для них важно, какие песни они пели. Например, в моей семье во время семейных праздников обязательно пели за столом. Наверное, поэтому я очень люблю народные казачьи песни, которые слышал с детства. Вообще, когда в семье есть традиции, это здорово. Это объединяет все поколения. Бабушек, дедушек, родителей, детей и внуков. Делает их ближе и роднее.
0: Пап, а давай тоже петь за столом? Я даже песню знаю казачью. Казак FM.
2: Папа знает.

0: играют
1: романс,
0: да, а иногда они бодро держат оборону. Вот как же распределение происходит в семье у большинства жителей нашей необъятной родины? Может быть, это жена, которая выдает мужу деньги на обед, как школьнику?
1: Да,
0: может быть, это муж, который прячет заначку, знаешь, такой в пятом томе «Война и мир». Вот как?
1: Может, кстати, мы сегодня много про заначки. Но они спасают.
0: А может быть, это тема больная?
1: Слушай, да, а вот у меня есть подруга, и она говорит, мой бюджет состоит из двух частей. Первая часть, денег нет. Вторая часть, совсем нет. Да, но я ей всегда говорю, слушай...
0: Какой-то дефицит бюджета у них.
1: Да, я говорю, нельзя так говорить.
0: Правильно.
1: Надо, нет вот этой, знаешь, частицы нет. Нельзя. Надо говорить, на данный момент я не обладаю данной суммой.
0: А я всегда говорю, деньги есть, они еще ко мне не пришли, они в пути, но они идут, значит, они должны вот-вот дойти.
1: Нам в Максе, +7 928 401 2020, прилетело сообщение Татьяны Дмитриевны, и мы с Андреем здесь, конечно, улыбнулись.
0: Рассуждали.
1: Вздохнули. Что же написала нам Татьяна? Она пишет, что муж ее щедрый мужчина, он готов купить все, что им хочется, ну, им это имеется в виду всей семье, но я, говорит Татьяна, всегда торможу его прям вот стопой, да, как говорится, если мне это не нужно, или я обойдусь. Он работает дальнобойщиком, приезжает на 2 дня в месяц. Представляешь, Андрей? Так что все покупки на мне. Но всегда приезжает с гостинцами. А это ягоды лесные, чак-чак, тульский пряник. Заначки пишет, что у мужа нет. Просто лежат общие деньги. Но он их оттуда не берет сам. Дает сама. Татьяна, конечно же, зачем ему заначка, если он дома-то всего 2 дня бывает?
0: Такое ощущение, что Татьяна сейчас нам солнце вырастает. Сказала.
1: Да, Татьяна, ну вообще, конечно, здорово. Как сказать здорово? Грустненько, что всего лишь 2 раза в месяц муж бывает дома, но с другой стороны, представляешь, какая радость.
0: Они при деньгах, при деньгах, всегда подарки, всегда явство в доме есть.
1: Как папу-то ждут? Это же здорово.
0: А папу лишь ждут.
1: Конечно, папу.
0: Ну да, я бы согласен, чтобы это так оно все у нас случилось. А мы, кстати, друзья, вот прям ждем уже рубрику культурных событий, куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре. Мы с Александрой подобрали небольшую такую подборку мероприятий, на которую хотелось бы, чтобы и вы обратили внимание, потому что, ну, последний месяц лета хочется провести как не только же на рабочем месте, но еще куда-то сходить, отдохнуть.
1: Так там еще и финансы тратить не надо.
0: Свою. А, ну есть мероприятия,
1: да.
0: Конечно. Много мероприятий, которые вход бесплатный, поэтому и финансы останутся целыми и в сохранности. Да, Александра?
1: Да, идем дальше.
0: Пойдем.
2: Алло, село! Море лето.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Ну вот, друзья, собственно говоря, и та рубрика о культурных событиях, о которой мы говорили, куда сходить, что посмотреть в нашем-то Краснодаре. И вот мероприятие, на которое мы обратили внимание, мне кажется, больше подходит даже для любителей морепродуктов, я бы так сказал. Потому что мы привыкли видеть креветок именно вот в виде какого-то блюда оригинального, вкусного и замечательного, да?
2: Да, меня знаешь, что еще заинтересовало? О чем думает креветка?
1: А вот, кстати, музейный дворик на улице Красная, 11, и приглашает на выставку «Тайная жизнь креветки». В экспозиции представлено 10 живописных работ современной художницы Ильич, в которых вот как раз тот образ креветки становится таким ключом к размышлению о человеческой душе. Видишь, как
2: креветка и человеческая душа.
1: Философия какая, да.
2: Да, глубокая
1: спрятана,
2: причем.
1: Вот, кстати, стиль автора сочетается такой сюрреализм, анимацию и символизм. А саму художницу за оригинальную тематику называют мать креветок. Понятно?
2: Да.
1: Вход свободный, а выставка работает по 3 сентября включительно. Так что, друзья, прежде чем сварить креветку, сходите на выставку и подумайте о ее тайной жизни.
2: 5 августа в 18:30 пешеходная экскурсия «Народы в истории Краснодара». Это бесплатная прогулка по истории национального состава Екатеринодара. Тот, кто будет гулять по этой экскурсии по городу, нашему участнику узнают о национальной политике Екатерины II, народах правого и левого берега Кубани, а также о следах черкесской, армянской и других культур в архитектуре города. Напоминаю, прогулка бесплатная, длится 1,5 часа и проходит в самом центре города.
1: Я думаю, что стоит прогуляться, все-таки и погода позволяет.
2: Я думаю, что будет очень интересно.
1: Да, здорово. И серьезная информация для тех, кто в бизнесе, кто слушает радио «Казак ФМ», утреннее шоу «Алло, село», если у вас как раз вот есть свое дело, или вы только мечтаете его открыть, вот куда стоит сходить. 4 августа в Краснодаре пройдет «Бизнес-фест». Опытные предприниматели расскажут, как увеличить продажи без вот бесконечных скидок, какой маркетинг сегодня действительно работает и как использовать искусственный интеллект, чтобы экономить время, автоматизировать процессы и зарабатывать больше.
2: На одной площадке соберутся около 100 предпринимателей. После программы, конечно же, можно будет пообщаться, найти полезные знакомства и даже будущих партнеров. Бизнес-фест пройдет в пространстве «Точка неба» на Карасунской 2. Начало мероприятия в 14:00, а продажа билетов открыта на сайте сибиряклуб.ру и Казак ФМ информационный партнер мероприятия.
1: Ну вот, собственно говоря, три обзора на три мероприятия, которые стоит сходить посмотреть. Но это мы предлагаем, а вы выбираете на самом деле, да?
2: Да.
1: Ну так, куда потратить можно финансы? Как бы сделать такую графу на культурные мероприятия? Мы отправляемся дальше. Впереди у нас хорошая рубрика.
2: Ленивые варенички, где мы ждем ваши звоночки с поздравлением, или, конечно же, пишите +7 928 401 2.

0: Вот и утреннее время пришло для того, чтобы зачитать все приветы и поздравления в рубрике «Ленивые варенички».
1: Порадовать своих любименьких, да, родненьких, пришли, у кого сегодня мероприятие. Да, добрейшего утречка пишет нам Любовь. И у нашей внучечки Борисовой Веронички из города Майкопа сегодня день рождения. Аж целых 16 лет. Какая красивая дата. Поздравляют свое солнышко. Желают ей всех благ, исполнения всех желаний. И говорят: солнышко, тебе в душе... Солнышко, тебе солнышко в душе и попутного ветерка. Обнимаем, целуем, дедушка Саша, бабушка Люба, поселок Дружба. Вот такое сообщение.
0: Мы присоединяемся, друзья, к поздравлению. Идем дальше. Доброе утречко, наши любимые ведущие. Сегодня отмечает свой день рождения наш сосед Федоренко Вячеслав Григорьевич. А вчера, 2 августа, отмечал свои два годика.
1: Годика, да.
0: Наш внучок Куричий Семен и я, бабуля, тоже вчера отметила день рождения.
1: У всех день рождения.
0: Всем желаю здоровья, счастья, любви, благополучия, всего самого наилучшего и самого главного мирного неба, пишет нам Светлана. Поздравляем всю вашу семью с этими значимыми событиями в вашей жизни. Слушайте, отмечать праздники одновременно, мне кажется, это здорово. Финансово, правда, затратно.
1: А может, наоборот, хорошо всех в одно.
0: Правильно.
1: Кому передадим сегодня привет?
0: Привет. В какой населенный пункт нашей любимой Кубани?
1: А давай в город Краснодар.
0: А почему бы и нет?
1: Почему бы нет.
0: Столица Кубани, Краснодар, встречает утро вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село». Ребяшки, всем финансового потока большого.
1: Благополучия.
0: Есть, да, мы сейчас с Александрой вот прям руками машем, чтобы этот поток, он пришел к вам. Любви, благополучия, счастья и радости. Да,
1: да, и всех, кто сегодня у нас именинники. Всех-всех поздравляем от души.
0: Да, и слушайте радио «Казак-ФМ». Идем дальше немножечко музыки и ждем новости от Екатерины Полукаровой.
2: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич». Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». «Славянский кирпич». 8 800 100 04 01.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Всем огромный утренний привет. Вы знаете, чем хорош понедельник? А вот тем, что хуже него может быть только утро понедельника.
1: Шутка, конечно, да.
0: На самом деле, это отличный старт. И вот, кстати, как корабль назовешь, так он и поплывет, он и пойдет.
1: Недельный корабль, назовем его так.
0: Да, а давайте наш корабль назовем, допустим, лето, отпуск, ну или сколько можно потратить, не сказав своей половине.
1: Да.
0: Корабль может уплыть не туда.
1: А мы с Андреем что хотим сказать вам? Спасибо за ваши сообщения, которые прилетают нам в Макс. +7 928 401 2020. С огромнейшим удовольствием мы читаем, улыбаемся, удивляемся где-то. Но вот спасибо,
0: мне
1: что отвлекаетесь.
0: Мне от Саркиса понравилось сообщение. Да. Сейчас мы прочитаем от Николаса.
1: Да, доброе утро, казачок, и вам доброе утро. Все относительно, пишет Николас по поводу финансов. Весь бюджет под управлением жены. Задача мужа обеспечить этот бюджет. Так издревле повелось. Но современный мир диктует другие условия. Бюджет распределен банковскими системами, и иногда есть третье состояние. Я их вижу. Третье состояние это какое, Андрей, как
0: не
1: мужчина?
0: Не знаю, надо спросить. У нас у каждого третье состояние по-своему формулируется. Вот Саркис пишет: здравствуйте, здравствуйте, и приятной солнечной утром, дорогие Саша и Андрей. Читаю дословно. Андрей, мы с женой были отличниками по математике в школе, я очень легко могу умножать и прибавлять, а она очень любит делить и отнимать. Вот какая замечательная пара.
1: Мы улыбнулись. Прям вы идеальная пара. Умножаем, прибавляем, делим и отнимаем. Надо... Нет, не буду, ладно. Хотел спросить, пусть ваша супруга даст мне курс. Как... Ну, нет, отнимать не буду.
0: Запишись, кстати, на курсы. Вот что, собственно говоря, вот в следующем сообщении к нам пришло от Валерия. У нас имеет демократия. Раз в неделю мы садимся за стол переговоров с чаем, так и бюджетом, голосуем. Я голосую за новый спиннинг, жена за курс массажа. Вот, кстати. Угадайте, кто всегда побеждает, вот не знаем, правильно, кот. Пишет нам Валерий. Он подходит к моему ноутбуку, смотрит мне в глаза... Я сдаюсь. Бюджет мгновенно пересматривается. Спиннинг отменяется.
1: Массаж тоже?
0: Да. Так, корм покупается кошачий. Да, наш пушистый министр без портфеля.
1: Так, а ты знаешь, сколько сейчас
0: корма
1: стоит хороший?
0: Страной эффективнее всех. Вот так вот пишет. Знаю. Ты у меня спрашиваешь? У меня вон две министерши финансов, которые прям говорят, мы не хотим этот, будем есть вот этот. Иди покупай.
1: Кстати, по поводу финансов, по поводу животных. Это же тоже такая некая статья дорогая.
0: Конечно. А вот в следующем выходе, друзья, мы предлагаем затронуть немножко тему грамотной, такой финансовой грамотности наших детей и как вы учите их правильно планировать семейный бюджет. Так что не уходите далеко от приемников.
2: Море, лето. С Казак-ФМ. Частушка для казака от Шелудько Сергея

0: Что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: От длительного стресса

0: и лицензирован. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
2: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Бодрое, доброе утро. Хочется вот сообщение немножко так разобрать, которое пришло к нам от нашей радиослушательницы Натальи, что она пишет. Недавно сынок-подросток попытался влезть в нашу экономику. Говорится, пап, давай, дай денег на новые кроссовки. А муж ему, хорошо, ты выносишь мусор месяц, моешь машину раз в неделю. Но сын посчитал, сказал, слишком дорого, и ушел мыть посуду. И вот мы с Александрой сидим тут и вот рассуждаем, да, но ведь и семья. Я это действительно ячейка общества.
1: Да.
0: И так, также место, где, знаешь, такие разворачиваются
1: финансовые,
0: такие...
1: финансовые, да?
0: Баталии финансовые, да. И вот хочется сразу спросить, вот у тебя две девчонки, две дочери, да? Вот, тут о сыне речь идет. Как ты девчонок прививала к финансовой грамотности?
1: Ох, кто бы меня научил бы финансовой грамотности, к сожалению.
0: Я тебе могу легче провести.
1: Да, к сожалению, хорошо. В наше время не очень-то уделяли внимания этому, но, к сожалению, я вот не умею откладывать. Трачу на плятюшки,
0: вот,
1: на сережечки,
0: хорошо.
1: Помадку.
0: Давай спросим у наших радиослушателей, как вы объясняете своим детям, внукам о финансовой грамотности?
1: Как вы их учите, сейчас уже?
0: Да. На что можно потратить деньги, и это как бы позволительно, да? А на что лучше как бы вот там накопить или сказать, ну вот там, давай, сам заработаешь и сам себе это купишь.
1: Ну, я, конечно, хочу отметить, что, конечно, я не говорю, не совсем не учила детей. Естественно, учила, но, может быть, надо было поглубже их научить.
0: А может быть, жизнь научить.
1: Как ты с финансами дружишь?
0: Я, конечно, трудно мне копить, потому что я такой, знаешь, копил на автомобиль, купил беляш и все. Тут называется эта тема. Нет, получается, конечно, и с ребятней, со своей мы тоже рассуждаем очень так забавно, да, когда приходим в магазин, когда они были маленькие, мы брали тележку и говорили, вот складывай сюда все, что хочешь. И вот к кассе подъезжаем, а телега полная, вот она битком прям набитая такая, да, и тут вот наступает такой момент, когда мы говорим, а вот теперь объясни мне, вот зачем нужна тебе эта вещь? Вот если я поверю, что она тебе действительно нужна, я ее куплю. Дети просто отодвигали тележку в сторону, мне говорили, не, мы не будем. Я говорю, вы что, обиделись? И говорят, да нет, нам это не надо. А иногда объясняли, что вот мне эта вещь нужна потому-то, да, и мы это покупали. Так что, ну вот, каким-то образом.
1: Рассказывайте, пишите нам, как вы учите детей финансовой грамотности. Плюс 7-928-401-2020.
2: Алло, село! Эх, Люба, братцы, 104.9 FM.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа, душа народа. Симпт – народный осетинский танец. Его участники становятся в ряд, мужчины берут под руки женщин. Танцующие то сходятся в круг, то выстраиваются в шеренгу, расходятся волнами и попарно. Так показывают движение солнца в бесконечности. Кроме философии, в танце много чувств, хотя на первый взгляд и не скажешь. Дело в том, что симпт — единственный осетинский танец, во время которого мужчине было позволено брать под руку свою партнершу. А если она передавала ему платочек, то значит соглашалась выйти замуж. Правда, передать платочек надо было еще умудриться, ведь в костюмах очень длинные рукава, чтобы голыми руками танцоры друг друга не касались. Сегодня симпт исполняют на свадьбах, на выпускных вечерах, в школах, в детских садах, во дворах и на сценах, на площадях и на альпийских лугах. Этот танец – древний живой язык, на котором говорит душа осетинского народа.

0: Салют, Краснодар. Кто там хотел поспорить с законом всемирного тяготения и полежать еще минуток пяточек. Закон победил. Добро пожаловать в реальность. Вы проснулись, но у нас тут уютно, пахнет эфиром и отличным настроением. Конечно же, оставайтесь с нами.
1: Когда в утреннем гороскопе сказали, остерегайтесь, сегодня кто-то захочет завладеть вашими деньгами, Владимир, прищурившись и настороженно отвел взгляд в сторону своей жены.
0: Это была, да, шутка-прибаутка.
1: Задали вопрос нашим радиослушателям, как вы воспитываете финансовой грамотности своих детей. Получили ответ, благодарим. Читаем сообщение.
0: Читаем, да, сообщение от Олеси к нам прилетело. Пишет, дочка, 5 лет, ведет учет наших трат эффективнее любого приложения. На прошлой неделе она отказалась есть брокколи со словами: я на диете из-за высокого холестерина. Представляешь, 5 лет. А вечером потребовала купить ей тираннозавра в полный рост за пол зарплаты. Аргумент был железный. Мам, ну тирекс же помогает бороться со стрессом. У него зубки, он всех плохих съест. Купили. Настоящая девочка. Брокколи есть не буду. А вот что-то подороже купите.
1: Еще одно сообщение прочитаем от Любови. Сын копил на очень нужную вещь. Мы все тут думали, что это такое. Ха! А он купил на все свои подаренные деньги настоящего африканского таракана. Теперь это тараканище живет у нас в специальном бокале с песком, ест огурцы и носит имя Геннадий. Ну, вот как-то так. Еще одно сообщение хочется прочитать.
0: Да, но, конечно, не к детям не относится. Оно относится больше к семье.
1: Но и к теме нашей программы. Пишет Виктория. Мой муж втайне купил промышленный дегидратор для овощей размером с холодильник. На мой вопрос, что это? Он посмотрел на меня просветленным взглядом и сказал: дорогая, это же наш путь к гастрономическому суверенитету. И теперь у нас есть 5 килограммов яблочных чипсов, которые по консистенции напоминают гравий. Пишет нам Виктория, а наша дача официально признана свободной экономической зоной для сухофруктов.
0: Там же нас улыбнуло это сообщение.
1: Вот так вот. Но дальше может улыбнуть и вас удача, друзья, потому что пришло время раздавать призы от радиостанции «Казак FM». Впереди у нас игровая рубрика «Послесловица». Берите в руки телефон, набирайте номер 928-401-2020, пока звучит музыка и реклама. Дозванивайтесь, будем разговаривать.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное.

0: «Послесловица».
1: Бодрое музыкальное начало игровой рубрики «Послесловица». У нас есть игрок. Нам дозвонилась наша радиослушница Анна из поселка Ахтырский. Давайте здороваться уже. Здравствуйте.
2: Доброе утро, казачок, и все слушатели.
1: Как настроение ваше, Аня?
2: Отлично.
1: Готовы пуститься с нами в батл?
3: В
1: спор, в игру продолжим.
2: Готово.
1: Отлично.
3: Да, Аня, доброе утро. Ну что, немножечко, да, немножечко напомню правила. Мы с Андреем начинаем пословицу. Ваша задача, конечно же, ее продолжить. Либо правильно, если не знаете правильный ответ, то, конечно же, можете какую-то вариацию свою. Чем смешнее, тем, конечно же, лучше. Ну что, поехали?
2: Поехали.
3: Не имей 100 рублей, а имей...

0: 100 друзей.
1: Совершенно верно, молодец. Да, следующее, деньги к деньгам.
0: Дружба к дружбе.
1: Деньги к деньгам идут. Долг платежом.
0: Красен, прекрасен.
1: Красен, да, красен, прекрасен и радостен.
2: Слушайте, мы щелкаем, как орехи после словицы. Как это здорово и замечательно. Вы прям подкованы в этом направлении.
1: Кто в вашей семье финансами распределяется?
2: Три пословицы сразу, одновременно, прям подряд отчеканили для нас. Аня, мы вас поздравляем с победой. Вы получаете приз от радиостанции «Казак-ФМ». Мы, конечно, номер телефона отдадим нашим продюсерам, они с вами свяжутся, ну,
1: да,
2: приветы.
1: Да, ну, во-первых, скажите, кто в вашей семье финансами распределяет?
0: Я, конечно.
2: Женщины, все в свои руки.
1: Да, женщины, девочки, мы такие. Кому приветы?
0: Приветы, в первую очередь, конечно же, моему мужу Руслану. Он сейчас сидит, слушает радио. У нас это в фоновом режиме практически круглые сутки.
1: Вот так вот.
0: Всегда.
2: С нами.
0: Весело, здорово.
2: Спасибо огромное, что дозвонились к нам. Вам хорошего дня. Ребята, еще раз говорю, что ребята с вами свяжутся, наш продюсер, и скажут, как забрать подарок. Но все очень просто. Смотри, когда вот поднять себе настроение, поиграть с нами
1: позвонить.
2: В игру. Позвонить. Забрать приз и быть счастливым, да?
1: А потом,
2: да, наслаждаться дома подарками. Но главное, что за это платить не надо. Бюджет ваш семейный в порядке. Идем дальше, друзья. У нас впереди хорошая рубрика «Ленивые варенички». Ждем приветы и поздравления от вас. Присылайте.

0: Ленивые Лоренечки.
1: Закрываем уже второй час утреннего шоу «Алло, село». Время летит с неимоверной скоростью, да. Друзья. А уж на календаре август, последний день уходящего лета. Радует то, что сообщения-то не заканчиваются. И радости ваши только присылают, прибывают и прибывают, вы присылаете их к нам.
2: Да мы же с Андреем бежим, летим.
1: Я всегда вперед паровоза, и словом, и
2: делом. Надежда, да. Надежда прислала нам сообщение своего любимого мужа с днем рождения. Поздравляет, исполнилось ему 86 лет. Николая Михайловича она поздравляет. Самый прекрасный муж, отец, дедушка, прадедушка. Вот такое вот очень нежное сообщение.
1: Всей командой Казак ФМ присоединяемся к поздравлению. Идем дальше. Доброе утро. Алло, село. Поздравьте мою дочь Плотникову Анастасию Владимировну с днем рождения.
2: Да, она уже родилась рано утром. Ей сегодня исполнилось 44 годика.
1: Большая девочка получилась.
2: Желаем дочечке красоты, счастья, здоровья, любви и мирного неба над головой. Пусть все мечты дочери обязательно сбываются. Любим и обнимаем родителей, как говорится, Анастасии. Еще прилетело сообщение у нас от Людмилы.
1: Ага. Алло, село, добрый день. Сегодня свой день рождения отмечает житель села Субсех, Поколот Андрей Николаевич. Желаем счастья и добра, любви, семейного тепла, здоровья, море смеха, ну и, конечно же, успеха. С любовью, супруга Елена, дети Артем, Дима, Дарина, мама, папа, брат Федор с семьей, родственники, друзья, крестные. И вот
2: сколько родственников.
1: Еще Казак ФМ. Добавим сюда и присоединимся к вам. У нас есть для вас, дорогие наши друзья, радиослушатели, друзья, товарищи.
2: На этой неделе с 3 по 7 августа наш эфир изменится. Ежедневно в промежутке с 9 утра до 17.00 вещание Казак ФМ на частоте 105.2 ФМ будет временно приостановлено. Это связано с проведением планового аварийно-восстановительного работ на предыдущем оборудовании в Краснодаре. Но нас также можно слушать в умных колонках, поэтому не расстраивайтесь, мы все равно здесь с вами.
1: Всего-то ж нужно ей сказать: включи Казак ФМ. И, кстати, можно скачивать приложение на свой смартфон и быть с нами даже в дороге, в пути, в транспорте, в наушниках. Быть с нами. А мы вам всегда-всегда очень рады. У нас есть сообщение от Василия. Пишет нам: поздравляю вас, дорогие ведущие, весь Казак ФМ с Всемирным днем арбуза. Лето без арбуза — это как зима без мандарин, пишет нам Василий. Ох, такую тему вы гастрономическую подняли.
2: Арбузик.
1: Мы с Александрой в разговорах уже и на поле сходили, и арбуз купили уже.
2: На машине съездили, купили. На море разрезали.
1: К морю пришли, ложкой поели его.
2: Да, ложкой.
1: А ты знаешь, ведь арбузы бывают не только красные внутри, вот сама вот эта мякоть, а бывает и желтая, бывает фиолетовая. А ты знаешь, как арбузы правильно выбирать?
2: Как? По попке.
1: А, давай я тебе расскажу в следующем выходе уже следующего часа.
2: Хорошо.
1: Да, послушаем музыку, друзья, послушаем обязательно новости от Екатерины Полукаровой. Она старалась, подбирала материал. Как же ее в эфир-то не выпустить, да? И уже услышимся с вами.
0: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: продолжаем наши разговоры сегодня о бюджете семейном, о бюджете вообще в целом.
1: Разговаривали мы, да?
0: Как детей учим.
1: Как детей учим. Кто, как говорится, главный в семье по финансам? Муж, жена или вы вместе? Как вы распределяете?
0: Как сэкономить можно деньги? Вот самый гениальный способ сэкономить в отпуске – это поехать к родственникам в деревню, я считаю.
1: Кстати, все хотят машину, квартиру, дачу. А вот как накопить на нее?
0: А там, кстати, твоими финансами управляет бабушка.
1: Да, кстати, вот куда лучше поехать отдыхать?
0: На работу.
1: Там еще и деньги будут.
0: Они тебе еще за это заплатят.
1: Это наш, это про нас с тобой. А у меня, кстати, есть конверт, называется «На мечту». И да, это когда ты хочешь накопить денежку, и ты вот откладываешь, по чуть-чуть откладываешь, не во вред себе.
0: Вот давай спросим у наших радиослушателей, а вам удается накопить вот на мечту, как-то вот откладывать деньги, или это бывает такое, что вот сейчас возьму оттуда там какую-то определенную сумму, а вот там зарплата, я обратно туда ее положу. У меня как-то было одно время такое. Так она вот на одном уровне висела, эта сумма.
1: А мне сейчас, знаешь, какой нравится метод откладывания денег, это когда ты случайно в кармашек такой раз там зимних вещей летом, а там денежка лежит, такой ура!
0: Да, вот, кстати,
1: поеду на море.
0: У меня память тоже короткая, я иногда, когда складываю вещи там летние, зимние, там в периоды вот эти межсезонье, обязательно в каждый карман, ну, если позволяют финансы, я там их нараскладываю, а потом так раз пиджачок надеваешь, а ты такой, о, а тут так прям прилично лежит. И так можно по всем вещам собрать на мотоцикл или на мотороллер.
1: Да, ну что, друзья, спасибо, что два часа нам писали, нам рассказывали, много интересных сообщений от вас приходило.
0: Да и не переставайте это делать.
1: И не переставайте у нас, да, потому что к нам придет сегодня гость.
0: Да, кстати, придет гость, который, ну, говорит, владеет финансовой грамотностью, мы обязательно зададим ей вопросы. Я думаю, что и для вас будет очень много интересной информации, так что, друзья, вы,
1: да, вот, друзья,
0: товарищи, оставайтесь с нами, послушаем немножко рекламу, музыку, и мы пойдем с Сашей гостя встречать.
2: Алло, село! Море, лето. Сказак-ФМ. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Там уж третий час утреннего шоу «Алло, село» на часах столицы Кубани. 9:16. Время утреннего шоу, да, встречать гостей. Обязанность, я бы даже сказал.
1: Обязанность. Да, говорили мы сегодня о финансах, о денежке. И, конечно же, у нас в гостях с огромным удовольствием хотим вам представить Ирина Нам. Финансист, топ-менеджер 10+, ведущих компаний, бизнес-коуч по стратегическим и тактическим решениям, основатель клиники Док Брайн, резидент бизнес-клуба «Советчик». Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Вот благодаря вам я теперь пополнил свой словарный запас.
2: Прекрасно, это уже успех на сегодня.
0: Вот. Как настроение ваше?
2: Прекрасное настроение, понедельник, утро. Что может быть лучше?
0: Разговоры по душам. Вот так даже, да. У нас программа.
1: Да, я еще раз повторюсь, что мы сегодня говорим про финансы, да, про в семьях, кто главную роль берет в финансах, как детей финансовой грамотности обучать. Конечно же, вам вопрос. Вы ведете учет расходов, доходов, как говорится?
2: Обязательно я веду учет всех расходов, соответственно, доходов. Я каждый всегда понимаю, какая у меня прибыль и сколько денег я могу потратить на простые свои хотелки и сколько я могу отложить для того, чтобы уже осуществить какую-то более глобальную мечту. Поэтому здесь, да, это уже привычка, она выработалась годами за счет того, что я работала 23 года в большой финансовой организации топом, и потом вице-президентом по финансам тоже в двух крупнейших холдингах Краснодарского края. И, собственно говоря, организовала собственный бизнес. Поэтому мне, наверное, проще всего понимать и говорить о финансах, потому что я знаю сторону инвестиционную со стороны банка, понимаю, как это происходит, со стороны крупного бизнеса и со стороны микробизнеса, потому что клиника это уже по обороту, смотря на оборот, это уже микробизнес, и получается, что у меня есть опыт от маленького предпринимателя до большого финансиста, только в моем случае это получилось наоборот, да, сначала я работала в найме, а потом на себя.
0: Знаете, всегда очень сложно, для многих, скажем так, очень сложно вот как раз формировать семейный бюджет, да, это же надо сесть, это все расписать, да, это вот столько-то процентов мы отдаем туда, да, это вот потратить на это. Вам, как специалисту, конечно, уже с опытом в бизнесе, скажем, да, а вот в семье, как вот, есть подсказки какие-то, как грамотно это сделать?
2: Ну, да, семейный бюджет, это всегда такая интересная вещь, потому что какие-то семьи считает, что правильнее у супруга свой, у супруги свой бюджет.
0: Вот, кстати, раздельный такой, да.
2: Да, бывает такой раздельный бюджет, и каждый, да, я даже знаю такие семьи, которые супруг или супруга одалживают друг у друга денежки, да, бывает.
1: Серьезно?
0: Да ладно? Интересно. Друзья, у кого такой бюджет, напишите нам в WhatsApp 902. Прошу прощения, нет WhatsApp, у нас все забыли. Есть у нас мессенджер Макс 928-401-2020. Напишите, вот, да, как у вас распределяется бюджет.
2: И, между прочим, в таких семьях он более четко ведется. Потому что каждый считает, каждый понимает, сколько нужно средств на общие нужды. И каждый может откладывать на свою мечту. Тут другой, конечно, есть вопрос о взаимоотношениях. Но, знаете, это зрелые, взрослые семьи, в которых взаимоотношения как раз, они, такие достаточно стабильные за счет того, что они друг друга понимают.
0: А мы продолжим наш разговор уже видеотрансляции. Подключайтесь к нам в социальных сетях радиостанции Казак FM во ВКонтакте, на сайте kazak.fm. Немножко реклама музыки.

0: Ну что, говорим мы, как мне кажется, на очень интересную тему про финансы. И Ирина нам рассказала такие интересные вот методики, как же можно заработать ту самую денежку, о которой ты мечтаешь, как можно заработать на мечту.
1: А все это можно было услышать, подключившись в социальных сетях во ВКонтакте радиостанции «Казак-ФМ», либо зайти на сайт «казак.фм». У нас идет видеотрансляция. Мы периодически переходим в нее, остаемся там, продолжаем разговоры и возвращаемся уже в эфир.
0: Конечно, с огромным удовольствием хочу представить нашего гостя. Это Ирина Нам, финансист, бизнес-коуч, потрясающая женщина. Ну, расскажите нам, знаете, что вот многие уверены, что откладывать можно только при высокой зарплате. Мы сейчас, кстати, вот, да, говорили про денежку, про откладывать. И вот сейчас, кто слушает нас, такие, да, каких же там 16 тысяч в месяц? Мне бы их там заработать или, не знаю, куда их засунуть. Только при высокой зарплате. Это миф или все-таки...
1: При минимальном каком-то вот бюджете доходе.
0: Или все-таки привычка важнее дохода.
1: Давай дадим слово гостю, а то мы что-то с тобой за вопрос задали, отвечаем.
2: На самом деле это действительно миф, потому что если вы хотите зарабатывать, действительно хотите зарабатывать и улучшить качество жизни, ну, во-первых, нужно вопрос задать, да, для чего вы это делаете? Хотите улучшить качество жизни, значит, вы будете прилагать к этому усилию. Не просто так, да? Я хочу, чтобы у меня был миллион. Ну, это как бы вот хочу и хочу, но при этом ничего
0: хотелка.
2: Не делаю.
0: Хотелка.
2: Да, да, да. Для того, чтобы любая мечта стала реальностью, это очень просто нужно ее заземлить. А что это такое заземлить? Это поставить ей срок. То есть я хочу, допустим, миллион через 5 лет. Для того, чтобы я получил миллион через 5 лет, я должен откладывать в месяц по 16 тысяч. Да? Очень просто. Просто делите на количество месяцев ту сумму, которую хотите. Ну, мы сейчас говорим о миллионе, каждый может для себя поделить. И вот вы говорите, вот такую сумму я хочу откладывать. Для себя фиксируйте, сколько мне нужно денег для того, чтобы прожить на свои естественные потребности, за жилье, за еду и прочее, вот о чем мы говорили. Сколько вы хотите потратить на свои удовольствия в месяц, сходить там в кино, в ресторан, еще где-то погулять, попутешествовать. И вот эту сумму вы хотите зарабатывать, откладывать. И тогда у вас получится сумма, да? Ну, например, 80 тысяч в месяц для того, чтобы отложить там 20% эти 16 тысяч на что-то. Ну, в текущем времени, я думаю, что это абсолютно подъемная сумма, которую здоровый человек, в принципе, может заработать, если он хочет зарабатывать. Весь вопрос в желании заработать и желании свою мечту осуществить. Если вы действительно видите, что это ваша мечта, и вы хотите, вы всегда найдете средства для исполнения этого желания. Не, ну, и хотеть просто так, ну, это бесцельно. Хочу миллион, миллиард, и дальше что?
1: И лежать зачем? На диване, да,
2: да
1: себе мечтать вот так.
2: Да, нужно всегда понимать, зачем, для чего мне это нужно.
1: И насколько это важно, да.
2: И насколько это вообще для вас важно и нужно. И если это действительно для вас важно и нужно, то вы найдете возможности эти средства заработать, а также отложить, каждый для своей цели, да, кто-то для того, чтобы к пенсии получать какую-то дополнительный доход, чтобы обеспечить все нормально.
1: Все придет. То есть главное начать, главное сделать этот первый шаг. Мы немножечко прервемся на рекламно-музыкальную паузу, но останемся в видеотрансляции. Так что, друзья, пишите свои вопросы 928-401-2020.

0: Ну что, у нас в гостях финансист, бизнес-коуч, человек, который, наверное, о финансах знает много. Ирина Нам у нас в студии. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Продолжаем тему финансовую.
0: Интересную, да, интересную тему.
2: Вопрос такой. Вот какие привычки вы замечаете у людей, которые умеют копить и спокойно относятся к деньгам?
1: Какие привычки?
2: Да.
1: Ну, наверное, первое – это не принимать спонтанных решений.
0: То есть, это важно,
1: люди всегда, да? Эти люди критичны, то есть они всегда смотрят на ситуацию со всех сторон и оценивают ситуацию. Так же, как вот мы говорили до этого в беседе, то, что если вы куда-то вкладываете деньги, значит, вы точно должны понимать, как они там будут зарабатываться, с чего вам будут платить тот или иной доход. Эти люди, по сути своей, достаточно спокойны. Они уравновешены, за счет этого они, да, трезво смотрят на ситуацию, на любую ситуацию.
2: Uh-huh.
1: Этого равновесия на самом деле достигают не все. Мы постоянно живем, мы живем в информационном поле, которое нам подкидывает всегда разные новости, разные известия, но при этом, если человек сохраняет спокойствие, он не тревожится, а оценивает ситуацию со стороны третьей позиции, то есть смотрит на текущую ситуацию безоценочно, то есть не включая собственные эмоции. Эти люди, может быть, кажутся холодными, но, тем не менее, они очень здраво рассуждают.
2: То есть из всей нашей беседы, которую мы тут вам и задавали вопросы, вы нам отвечали, неоднократно прозвучала вот эта фраза. С холодным, то есть умом надо подходить, да, без эмоций, без паники, да, лучше и как бы там посоветоваться с не одним человеком, а с несколькими, сделать выводы, собрать информацию. То есть все-таки, да, деньги не любят суеты, я бы так даже сказал, да.
0: Да, а мы же сегодня еще поднимали вопрос детской финансовой грамотности. По поводу деток. Вот порекомендуйте всем нашим...
2: На ваш взгляд, как научить детей?
1: Наверное, детей, во-первых, нужно все-таки учить с детства, не обесценивать то, что у них есть. Вот сейчас, да, это счастливое поколение, которое, в принципе, у них всегда есть что покушать, у них всегда есть что одеть, и это прекрасно. Но при этом может утеряться ценность того, что есть на самом деле, и оно воспринимается как данность. И здесь, наверное, грамотно будет для родителей показывать на своем примере. Своем опыте. Потому что в любом случае дети, они копируют семью, копируют поведение самых близких людей. И если вы будете с детьми делиться, на своем примере показывать, как правильно управлять деньгами, то это будет самый большой, наверное, подарок этим деткам на всю оставшуюся жизнь. Они уже изначально, у них будет правильная база. Базу, конечно, да, но ее нужно заложить в детстве.
0: С какого возраста?
2: Кстати, вот на ваш взгляд, с какого возраста более-менее ребенок начинает понимать?
1: Только ребенок начинает понимать, пожалуйста. Потому что база, она, по сути своего, до 5-8 лет она формируется. Поэтому как только ребенок начал рассуждать, все, рассуждайте вместе с ним.
2: Но часто видим в торговых центрах, да, когда родители идут на поводу у детей и покупают им все, что они хотят, потому что там идет эмоциональный взрыв.
1: Да, лишь бы отвязался. Да.
2: Как вот тут тоже, опять же, холодность надо проявить и сказать нет, и объяснить ребенку, да, почему именно в этот момент мы не можем приобрести тебе ту или иную вещь какую-то.
1: Вот отличная фраза, объяснить. Почему люди этого не хотят делать? Потому что это сложно. Объяснить тяжело. Это нужно набраться терпения, не включать эмоции, не кричать сразу, а просто объяснить. И большинство людей, детей это понимают. Но это требует времени и затрат. А родителю надо бежать.
2: Да. Но у нас время диктует скорость, как бы, с одной стороны, да, жизнь, имею в виду.
1: Но это же база, это же дальше ребенок вырастет, он тоже станет родителем и появится дети, и что будет дальше? Это, по большому счету, воспитание нации.
0: И инвестиции, наверное, да, в какой-то...
1: И инвестиции в свое же будущее. Чем правильнее вы воспитаете ребенка, тем больше опоры он станет и для своей семьи, и для вас.
2: И еще один вопрос. Напоследок, уж время летит, тоже, да, беседа уже к финалу наша подходит. Какой один вот главный совет вы бы дали каждой семье, вот чтобы через год они, значит, почувствовали себя так финансово уверенными?
1: Наверное, все-таки для себя решить, что вы хотите, поставить срок этой своей мечте и быть счастливыми, уверенными в себе для того, чтобы эта мечта, она осуществилась. И тогда она обязательно сбудется. Может быть, даже скорее, чем вы об этом думаете. Просто знайте, чего вы хотите, и поставьте срок.
2: Благодарим вас за беседу. Благодарим, что пришли к нам этим утром. Сделали его интересным. Сделали
0: финансово
2: его ресурсным,
0: подкованным.
2: Полезным, да, финансово подкованным. Мы для себя
0: спасибо
2: не только
0: вам большое.
2: Узнали много новых слов, но еще и как с деньгами дружить. Да, надеемся, что и нашим радиослушателям это была информация тоже очень полезна. У нас в гостях...
0: Ирина Нам, финансист, да, бизнес-коуч, была в гостях.
2: А мы говорим нашим радио... Да,
1: спасибо, да, большое, мне тоже было очень приятно побеседовать, и такое задорное утро понедельника, да, оно сделает всю неделю, я уверена.
2: Мы всегда говорим, хорошо начинать утро с радио Казак FM, с программой «Утреннее шоу», «Алло, село», это к деньгам. Мы всегда об этом говорим.
0: Вот в том же духе и продолжаем.
2: Да, да, друзья, говорим вам огромное спасибо, что просыпались сегодня вместе с нами, присылали сообщения, как всегда были к нами искренни. Благодарим вас за ваш юмор, потому что ведь вы даете энергию и нам, а мы возвращаем и вас сторицы. Это, знаете, такое, если мы говорим про финансы, это такое вложение, инвестиции, как бы, да. С вами были Александра Вольская.
0: Андрей Зита.
2: Друзья, ну что, завтра слышимся, будем просыпаться вместе,
0: да,
2: уже в утреннем шоу. Алло, село, встречаемся.
0: Не пропустите.
2: Здесь же, на этих же волнах, на этом же радио Казак FM в то же время.
3: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наши.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей любая одежда, которая перестала быть парадно-выходной, автоматически становится дачно-повседневной. Это наши соседи могут включить телевизор на полную громкость в комнате и пойти пить чай на кухню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты что такой грустный?
1: Меня вчера жена спросила, кем я мечтал стать в детстве. Ну, я ей ответил, никем. Она мне сказала, что у меня получилось.

0: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки, Казак ФМ!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Значит так, запомните, женщины, храбрость, отвага и решительность. Вот три признака настоящего крепкого мужского опьянения.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
0: Слушайте нашу новинку на волнах КФУ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут посмотреть 700 серий турецкого сериала и после этого сказать: «Да ну, вообще неинтересно». Это наши соседи могут целый год ждать отпуска, а на второй день уже хотеть обратно на работу. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты зачем моего сына научил ругаться?
1: Петрович, я не учил. Просто во дворе с машиной возился. Он спросил, что я чиню. Ну и я объяснил, как смог.
0: Ну да, там по-другому не объяснишь. Согласен.
1: Ну вот.
2: Два соседа, два соседа, два.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что такое подлетка?
3: Подлетка? Может быть, ты имеешь в виду подлодку? Так коротко называют подводные лодки.
0: Подводные? Я думала, что лодки только по воде плавают.
3: Некоторые могут и под водой. Это такие специальные военные корабли, которые могут передвигаться на большой глубине.
0: А почему они не тонут?
3: Инженеры, которые придумали подводные лодки, подсмотрели идею у рыб. Они же не тонут и могут подниматься или опускаться в воде. Для этого у рыб есть специальный орган – плавательный пузырь. Что-то подобное инженеры придумали для подводных лодок и назвали это балластной цистерной. Когда лодке нужно опуститься, в эти цистерны закачивают воду. Когда же ей нужно всплыть, в цистерны нагнетается сжатый воздух, вода вытесняется, а лодка поднимается на поверхность.
0: А откуда берут воздух под водой?
3: Прямо из воды. Ты же помнишь, что молекула воды состоит из водорода и кислорода. Именно кислород нужен для дыхания людей, которые управляют подлодкой, а также для заполнения балластных цистерн. А добывают кислород из воды с помощью специальных установок. Поэтому подводные лодки могут находиться на глубине очень долгое время — 1.5-2 месяца. Все необходимое для такого длительного похода загружают на берегу — воду, еду и так далее.
0: А мы можем пойти в такой поход на подлодке?
3: К сожалению, нет. В России подводные лодки — это огромные военные корабли, и на них обычных людей не пускают. Может быть, когда ты подрастешь, кто-нибудь построит маленькую подлодочку, на которой будут возить туристов?
0: Нет, пап, я пока под воду не хочу. Мне и над водой еще интересно.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идут два соседа по станице, а навстречу им красивая такая девушка. Поравнявшись с ними, она улыбается, и тут один другому говорит: «О, видал, Мишань? А, это она мне улыбнулась». «А кому же еще? Я, когда тебя в первый раз увидел, вообще неделю ржал».

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа.

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Далафандыр – осетинский народный музыкальный инструмент. Он относится к семейству щипковых, звуки на котором извлекаются быстрым перебором струн. Их обычно три – брецанием или щелканием по ним пальцами. Корпус инструмента прямоугольной формы. Его делают из куска древесины мягкой породы, так как она более звучна и легче поддается обработке. Далафандыр чаще всего сопровождал пение и танцы. В его компании грустили, смеялись, в любви признавались. Но в начале 20 века музыканты стали от него отказываться. Посчитали слишком простым и устаревшим. К счастью, в 1938 году группа энтузиастов решила инструмент реконструировать. В результате возникли 6 разновидностей далафандыра. Пикколо, прима, альт, тенор, бас, контрабас. И началась для инструмента новая эра. Он вышел на большую сцену и зазвучал в оркестрах. Далафандыр стал современным, но сохранил свою суть. Ведь, согласно верованиям осетин, звучание музыкальных инструментов привлекает в дом фарн, небесную благодать. Самое доброе пожелание этого народа — так пусть в ваших домах всегда звучит фандыр, душа Осетии.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я вам скажу? Я вот понял, кто такой идеальный муж. Угу. Идеальный муж – это тот, что все время вовремя приходит домой, покупает продукты, готовит еду, моет посуду, убирает квартиру, занимается с детьми. То есть вывод – идеальный муж – это жена.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Добрые соседи. Учиться одно, научиться другое. Так говорят наши соседи узбеки. В России их около 300 тысяч, а в Краснодарском крае всего чуть более 2200. Внешне узнать в своем соседе узбека легко. Они смуглокожие, темноволосые и коренастые. Черты лица у них простые, будто высечены из камня. Если такой есть среди ваших соседей, вам повезло. Во-первых, потому что узбеки невероятно чистоплотны. С незапамятных времен у этого народа считалось обязательным не только подметать комнату и свой двор, но и улицу, у ворот или калитки. Эта традиция живет и сегодня. Также прилежно они относятся и к любому делу. Растекаться мыслью узбеки не любят. То, что связано со своим делом, они знают довольно хорошо и основательно. А всем прочим чаще всего не интересуются. О своей сфере деятельности они знают не просто много, а очень много. Изучают ее максимально подробно, но лишних движений, как и слов при выполнении поставленных задач, не любят. Свои эмоции они вообще стараются сдерживать. Однако гостей встречают всегда улыбкой. Гостеприимство выше мужества. И это не простые слова, а народная мудрость. Отказать гостю в приеме, не посадить его за стол, не угостить или принять его плохо для узбека недопустимо. Этот закон дошел и до наших дней, превратившись в добрую традицию. Итак, вас пригласил в гости сосед узбек. Прежде чем переступить порог его дома, запомните несколько нехитрых правил поведения. Во-первых, невежливо будет отказаться от приглашения или прийти с опозданием. Идти в гости в узбекскую семью с пустыми руками не принято. Захватите с собой сладости или небольшие сувениры. Оказавшись на пороге дома, не забудьте поздороваться со всеми присутствующими. За руку только с мужчинами. Причем лучше сделать это двумя руками одновременно. Во время приветствия проявите вежливость. Поинтересуйтесь здоровьем, спросите, как дела дома, на работе. С женщиной лучше поздороваться, слегка наклонив голову и приложив руку к сердцу. Не вздумайте открыто восхищаться красотой хозяйки дома. Узбеки очень ревнивы. Итак, вы уже в гостях. Глава семьи сам проводит вас на отведенное вам место за столом. Самое почетное место будет дальше всех от выхода. Затем к столу подадут чай и только потом закуски, сладости и основные блюда, которыми можно будет насладиться досыта. И еще немного не лишне будет знать о том, что если вдруг во время застолья вам нужно будет взять рукой какой-либо предмет и передать его кому-то сидящему рядом, делайте это только правой рукой. Но ни в коем случае не показывайте на кого-то пальцем. Это считается, ну, очень дурным тоном.
1: Добрые соседи! Эх!

0: все будет good.
1: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут быть на свете всех милее, когда просят взаймы. Это наши соседи могут описать свой восторг от похода в оперу, используя только нецензурные слова. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ну ты спортсмен. Вчера видел, с какой скоростью ты бежал. Вот что значит годы тренировок.
1: Но, Петрович, ничто так не мотивирует, как 2 минуты до закрытия магазина.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли увидеть.

0: Любимая моя.
1: А вы бачили, що це?
2: Что на черноморском диалекте означает слово «качка»?
1: Ты бач, як оно!
3: Качка – либо когда тебя тошнит, либо какая-нибудь телега.
4: Звучит как что-то техническое, наподобие насоса.
5: Это какие-то качели.
6: Это утка.
7: Качка, ну, наверное, это все-таки что-то связано с морем, с теплоходами, пароходами.
6: Может быть, это какая-то люлька для ребенка.
2: Качка на диалекте означает утка. Также эту домашнюю птицу называли вудкой. Оце так.
1: Море лето. Сказака ПМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Народная мудрость. При поклейке обоев, мужики, самое главное, чтобы пузырей не было. Вот мы с кумом взяли 4 пузыря, стали клеить, вообще ничего не получилось.
0: Для соседа. Эци, да, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: станции. 98,2 FM в Геленджике. Включай!
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мою новую песню «Душа славянская» на радио «Казак-ФМ».

0: Девочки, где справедливость? Вот в школе говорят, характер дома будешь показывать. А родители говорят, характер мужу показывать будешь. А муж, да не надо мне тут свой характер показывать. На работе говорят, характер надо дома оставлять. Вопрос, когда можно будет показывать характер?
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Два кума сидят на заваленке, выпивают, и один другому говорит: «Микола, я уже не могу». Второй ему говорит: «Так и что это? Я тогда выливаю?» А первый открывает рот и говорит: «Выливай».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Солидарность венчается добром, непонимание друг друга – несчастьем. Так утверждает народная мудрость наших соседей-черкесов. Статистика утверждает, что в России живет больше 60 тысяч черкесов, а в Краснодарском крае – всего 4,5 тысячи. Так уж получилось, что адыги и русские с древних времен мерились силами. Об этом рассказывали еще авторы повести временных лет. Причем обе стороны, и русская, и горская, почти одними и теми же словами. Но сегодня мы не об этом. Узнать в своем соседе черкеса очень легко. Они обладают характерной внешностью. Большинство из них стройны и широкоплечи. У них красивый овал лица, темнорусые волосы и блестящие, темные, знаменитые кавказские глаза. Весь облик настоящего черкеса дышит достоинством и внушает симпатию. Представляясь при знакомстве, ваш сосед может сказать, что он кабардинец или адыг. В подробности вдаваться не советую, ведь и то, и другое – черкес. Корни у них общие, разница только в территории проживания. Вообще, наименование «черкес» нескольким кавказским племенам дали путешественники-иностранцы, а сами себя эти народы всегда звали адыгами. Причем в тех самых древних временах черкесы считались христианами, и только к 18 веку большая часть из них приняла ислам. Кстати сказать, у черкесов были и свои собственные божества языческого происхождения. О них еще помнят в высокогорных аулах. Например, бог плодородия – Тхагаледжу, покровитель охоты – Мазытхе, пчеловодство – Мересе, крупного рогатого скота – Ахену, косы овец – Емшу. А вот особое отношение у них с богом молнии и грома – Шибле, ведь он был еще и покровителем верховой езды. А судя по тому, что черкесы до сих пор лучшие наездники в мире, с этим богом у них полное взаимопонимание. И нет другого такого народа на Кавказе, который понимал бы лучше, как управлять лошадью. Говорят, что воспитывая жеребенка, черкес передает ему все свои навыки и умения, и даже характер. А потому с течением времени лошадь становится не просто послушным животным, а лучшим другом для своего наездника. Говорят, у черкесов есть свой особый секрет, и заключается он в доброте. Ведь свою лошадь они никогда не бьют, а потому дух ее остается не сломленным, а привязанность к хозяину никогда не ослабевает.
1: Добрые соседи. Когда душа

0: пусть в каждом доме всегда звучат родные голоса и Казак-ФМ.
1: Дорогие кубанцы, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Криница».
2: Слушайте наши песни на радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи хранят в телефоне номера бывших коллег, с которыми работали 15 лет назад, но не записывают номер тещи. Это наши соседи могут организовать срочное собрание жильцов дома просто потому, что скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: О.
0: У меня это две новости, начну с хорошей. Ты же мечтал попасть в аквапарк, ты попадешь.
1: А плохая какая, Русланчик?
0: Я тебя заливаю.

у нас дела, так как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. А как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а к нам ежик приходил.
3: Да ты что? В городе ежика не часто увидишь. И что было, когда ты его увидела?
0: Я его хотела погладить, а он убежал в кусты.
3: Наверное, он тебя испугался и спрятался.
0: А почему он боится? У него же колючки есть.
3: Ты большая, Нина, а ежик маленький. От такого большого зверя, как человек, лучше уйти, чем пугать его иголками.
0: А зачем ему тогда эти иголки?
3: Защищаться. Но от врагов поменьше, чем человек. От собак или кошек, например. А в лесу от волка или енота.
0: А как у ежика растут эти колючки?
3: Так же, как у нас волосы. Иголки у ежика – это преобразованная шерсть, очень-очень жесткая. Лапки у ежей короткие, быстро бегать они не умеют, а врагов в природе у них достаточно. Вот они и придумали себе такой способ защиты. Когда кто-то опасный к нему приближается, ежик сворачивается в клубок. Иголки топорщатся в разные стороны, и хищник, если попробует дотронуться до ежа лапой, уколется. В общем, никто не хочет связываться с таким колючим шаром.
0: А еще я видела в книжках, ежики носят на себе грибы и яблоки.
3: Это только в сказках, дочь. На самом деле на иголках ежик никаких грибов и яблок не носит. Он вообще хищник и ест жуков, червяков, кузнечиков и даже лягушек.
0: Эх, а я хотела его яблоком угостить. Ну ладно, как-нибудь ящерицу для него поймаю.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Возвращается муж из магазина. Впервые сам пошел, без бумажки от жены. Угу. Говорит, так, значит, что я купил? Ну, хлеб я купил. Вот, все, молоко купил. Кукурузы вот немного, колбаски и масло. Жена ему говорит,
2: надо же, я думала, ты водяры возьмешь литр.
1: Муж достает из пакета запотевшую и говорит, как знал, как знал.

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак-ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи опытным путем доказали, что одноразовая посуда вовсе не одноразовая. Это наши соседи, попав в травмпункт, просят врача сделать прикольную фотку, чтобы потом выложить ее у себя в соцсетях. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак ФМ».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

море лето. Сказака ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят свои сбережения не в банке, а в своих фантазиях. Это наши соседи хранят в холодильнике засохший кусочек сыра на случай, если закончатся вообще все продукты. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а вы что вчера так сильно ругались? С женой что-то не поделили?
1: Да нет, Русланч, у младшего домашнее задание по математике очень сложное попалось. Вот, решали всей семьей.

0: Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Еще не загрузилось».
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а когда я родилась, у меня были зубы?
3: Нет, Нина. Младенцы рождаются без зубов. Первые зубки у них вырастают только где-то после 6 месяцев.
0: Почему?
3: Зубы человеку нужны для того, чтобы измельчать твердую пищу. А грудные младенцы питаются маминым молоком, ну или молочными смесями. Измельчать им ничего не надо, поэтому и зубы не нужны. Да и пищеварительная система еще не развита. Она не может переваривать твердую пищу. А вот когда для роста и развития перестает хватать молока, тогда и начинают расти зубки. Обычно к 3 годам у ребенка вырастает уже полный комплект зубов. Кстати, ты знаешь, что их называют молочными?
0: Ой, они что, из молока?
3: Вовсе нет. Это просто такая историческая традиция. Первым их так назвал знаменитый врач Гиппократ, который жил в Древней Греции. Он полагал, что первые зубы у человека состоят из молока, поскольку ребенок в период их роста в основном питается молоком мамы. Якобы именно оно обеспечивает растущий организм необходимым запасом кальция. Позже, конечно, ученые выяснили, что это вовсе не так. На самом деле, зачатки зубов формируются у ребенка, когда он еще находится в животике у мамы. Но название «молочные» так и осталось.
0: А почему они выпадают?
3: Потому что это временные зубы, и годам к 6-7 они свою задачу выполнили, сформировали челюсть для постоянных зубов. Поэтому они начинают выпадать, а на их месте растут новые, которые останутся у тебя на всю жизнь.
0: Жалко. Мне нравится, когда зубы выпадают. Мне тогда зубная фея подарки приносит.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: світ не твой. Оксал.
1: На Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
2: Ложатся муж с женой спать, и, значит, слышат какие-то такие шумы на кухне. Жена мужа и говорит: «Слушай, пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит?» А муж говорит: «Подогоди, а ты ее кормила?» Жена говорит: «Нет». «Ну, значит, готовит что-то кошка на утро-то».
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Я устал слышать слова «нельзя». И устал слышать слова «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Люба, братцы, 103,9 FM.

приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

Дорогие земляки, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Добро!». Хорошего вам настроения вместе с «Казак-ФМ».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа

Хумарин хуур – это монгольский смычковый национальный музыкальный инструмент. Он вырезан из дерева, корпус в форме трапеции, полый внутри. Верхнюю его часть, головку грифа, украшает выструганная голова лошади, пара струн, сделана из волос конского хвоста. Одна мужская, в ней 130 волосков из хвоста жеребца, вторая женская, состоит из 105 волосков из хвоста кобылы. Смычок деревянный с пучком конского волоса. Согласно легендам, инструмент «Марин Хуур» был изобретен в память о верном друге, коне, его хозяином. Название переводится как «лошадиный голос». Исполняя произведение, чаще всего это эпос, музыкант воспроизводит сложнейшие оттенки конского ржания и дуновение ветра в степи. Очень важен инструмент для монгольских скотоводов. Когда верблюдица становится матерью, то она из-за стресса может отвергнуть верблюжонка. Тогда монголы берут в руки «Марин Хуур» и играют на нем протяжную мелодию, которая успокаивает животное, и она принимает своего детеныша назад. «Марин Хуур» имеет легендарную историю и традиционно хранится на почетной северной стороне юрты, принося семье удачу и счастье. Для монгола это не просто музыкальный инструмент. «Марин Хуур» — это символ монгольской нации, душа народа.

0: Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная по моей головушке.
1: Люба, братцы, 105.4 FM, Павловск.

0: Любовь в семье. Казак ФМ в эфире.
1: Казаки, земляки, это группа «Гуляй, поле». Слушайте наши песни на Казак ФМ.

травы клонится трава. От тумана красного хмелена голова. Бились насмерть казаки. Вот и кончен бой, ой, сотник

теперь седые кудри на земле лежат. Смотрит сотник в небо, не отводит взгляд.

0: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Дев.
1: Эх, Люба, братцы. 98,2 FM в Геленджике. Уключай.
2: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Армянская народная сказка «Заказчик и мастер». Однажды пришел к шапошнику заказчик, принес овечью шкурку и просит:
2: «Пшей-ка ты мне из этой шкурки шапку! Хорошо, сошью!»
1: — говорит мастер. Вышел заказчик от мастера и думает:
2: «А ведь шкурка-то большая, может быть, удастся выкроить две шапки?»
1: Подумал он так, вернулся к шапошнику и спрашивает:
2: «Скажи мне, мастер, а не можешь ли ты шить из этой шкурки две шапки?» «А чего ж нет, могу! Если так, шей уж две шапки!» —
1: сказал заказчик и ушел. Прошел он немного, подумал, опять вернулся к шапошнику и спросил:
2: «Мастер, а не сошьешь ли ты три шапки?» «А чего ж нет?»
1: — ответил шапошник.
2: «Сошью и три!»
1: Обрадовался заказчик и говорит:
2: «А не сошьешь ли четыре?»
3: «Сошью и четыре,
2: а пять!
3: Сошью и пять!
2: Тогда шей мне пять шапок!»
1: Заказчик ушел, но с полдороги снова вернулся и спросил:
2: «Мастер, а не сошьешь ли ты шесть шапок?»
3: «Сошью и шесть.
2: А не сошьешь ли семь? А может быть, восемь шапок?»
3: «Да чего ж нет, и восемь сошью!»
2: «Ну тогда мне восемь шапок!»
3: «Хорошо, сошью восемь шапок. Приходи через неделю за своим заказом».
1: Через неделю заказчик пришел к мастеру.
2: «Мастер, готовы ли мои шапки?»
3: «Готовы!»
1: — отвечает мастер. Позвал он своего ученика и говорит:
3: «Поди, принеси заказчику его шапки».
1: Ученик тотчас принес восемь маленьких шапочек. Не на голову их надевать, а на яблоко. Взглянул на них заказчик, удивился и спросил:
2: «Это что такое?»
3: «Да это шапки, которые ты мне заказывал».
2: «Мастер, а почему же эти шапки такие маленькие получились?»
3: «А ты сам подумай».
2: «Ничего не понимаю».
1: Взял заказчик восемь маленьких шапочек и стал раздумывать, почему же это такие маленькие шапочки получились? Почему?
2: «Ну, дико странно».
1: Вот такая история, малыш. А теперь закрывай глазки и засыпай. Добрых тебе снов!

0: душа поет.
1: Казак FM.

0: я.
1: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
2: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте. Это музей?
2: Да, добрый день. Что вы хотели?
1: Я хотел бы отдать вам в экспозицию свою картину.
2: Ух ты, как интересно. А как она называется?
1: В Таганроге.
2: Ну, давайте посмотрим, а что это такое? Мужчина и женщина какие-то. Что это?
1: Это моя жена и ее любовник.
2: Да? А вы где?
1: В Таганроге.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ. По пути с Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: станции. 98.2 FM в Геленджике. Включай!
1: Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

0: станции. 108 FM у Красной Поляне. Уключай.
1: Как же люб он мне, этот белый свет.

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».
1: Полисадник с георгинами,

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни!

0: Казак ФМ. Эх, братцы! Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.